Спасаясь от оков иллюзорного мира, зашел он в гости к мирянам. Увидев, что эти примитивные сансарины живут обусловленной жизнью, не осознавая иллюзорность сущего, решил он насрать им в сахар.

Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее, и сам по себе акт носера в сахар

восприятие от этого яда, принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила,

Рад святому человеку у себя дома, и у него еще много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

Give it to him, Lord, as Amahitya, K, and Moshe.

Круглов, как там тебе? Зайди.

нахуй, иди пошел нахуй, и ты нахуй!

0: 就一个武器。
1: 是。

Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: Спасибо всем, кто настроился на нашу волну.
1: Как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым. Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

Добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое джава-господ. Один до обеда, другой после подойдет. Кстати, чисто для скрининга быстрый ответ нужен.

все бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

наслаждаются моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

ты нелюбимая, три сосны. Ты боялся проснуться на той стороне, но нет никакой другой стороны. Шаг вперед, ни шагу назад, шаг в сторону, нет, не побег. Упора вниз, до упора вверх, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Куда-то залез, ты совсем исчез, китайская грамота, темный лес, японский бог, повелитель блох, попробуй докажи им, что ты не лох. Лох, плох, тот солдат, который не мечтает вернуться назад, никто не мешает свалить с войны, где нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. С одной стороны ты уже не здесь, с другой стороны ты еще не там. Родился здесь, ты туда не лезь. А почему? Догадайся сам. Между да и нет единственный вздох. Ты можешь подумать, что мир сдох, а просто нет ни домов, ни дорог. Там, куда ты шел без головы и без ног. Плох, плох, тот солдат, который не хочет вернуться назад, который тупо прет вперед. Туда, где его никто не найдет, туда, где он ничего не найдет. И нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Вот оно то, что ты видел во сне. Пол, потолок, четыре стены. Ты хотел проснуться на той стороне, а нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны.

This is your captain speaking. Welcome, all you space cadets.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

burns. And I ought to be dead. 19% burns.

connection. The absolute purity.

0: robot card.
1: It's Burning Man 2017. Enjoy.

Из меня два слова не вытянешь, все, что я говорю, день за днем постепенно стремится к нулю. Но пока я еще говорю, забудь про мои слова, все услышанное сейчас подели на два, еще на два.

что запомнишь хорошее, не пойдет тебе впрок. Тут ничего не услышать и не увидеть даже. И когда-нибудь, может, не скоро потом обнаружится чья-то из нас недостача, пропажа. Что запомнишь хорошее, не пойдет тебе.

солнце, свежевымыты стекла, почти что готов обед, и ни шагу назад, у завтра стальной хребет, и зима кончается, и опять наступает лето, но не будем об этом, хорошее, сейчас не об этом.

чем мечтало человечество на протяжении многих веков. Советский Союз, его ученые, инженеры, рабочие осуществили запуск в космическое пространство

That's all of it. Harry! Benoit! Jesse! The GIS count. 5, 4, 3, 5, 10!

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.

собственно, как случилось то, что стал я космонавтом. Все вы помните незабываемые дни 1957 года, когда в Советском Союзе впервые в истории человечества был выведен на орбиту Земли спутник. Это произвело фурор в международной жизни. В то время я, собственно, только окончил авиационное училище, стал летчиком-истребителем и не думал конкретно, конечно, так, что когда-то доведется мне быть первым в космосе. Этого, собственно, таких мыслей не было. Может быть, были такие мыслишки где-то в глубине, что эти так когда-нибудь сюда. Все это развитие техники произошло настолько быстро, настолько стремительно, что, следя за нашей печатью, за выступлениями, которые были в нашей печати, о запуске второго спутника на борту собаки Лайки, третьих, космические корабли, просто не вытерпела душа. В это время я служил в одной из частей военно-воздушных сил. Написал рапорт. Разобрали рапорт. Ну, доверили участвовать в отборочной комиссии. Отбор был таков, что даже малейшая царапина в организме, она не давала права человеку. Но, к счастью, у меня таких царапин не было. Начались упорные и долгие дни тренировок, упорной напряженной работы. Нужно было пройти массу теоретических предметов, со всем познакомиться, да не только познакомиться, а нужно было разбираться. Здесь слишком много было. Здесь была и геофизика, и астрономия, и высшая математика, и техника. Ну, абсолютно все было в голове. Очень много тренировок, чтобы познакомить человека, посмотреть, как реагирует его организм на те или иные факторы космического полета, на вибрации, на перегрузки, на невесомость, на тепловые перегрузки. Мы занимались и легкой атлетикой, и футболом, и баскетболом, и волейболом, и бадминтоном, и хоккеем. Ну, что только мы не делали. Буквально абсолютно все. И гимнастика, акробатика. Все это дало возможность подготовиться нам к космическому полету и подготовиться неплохо. Затем был произведен наиболее тщательный отбор уже из числа космонавтов. Туда попал и я. И я очень счастлив, очень доволен, очень рад тем, что оказался в числе самых первых кандидатов на космический полет. Конечно, друзья мои, все товарищи, много. Все они хотели бы быть первыми. Все они хотели бы полететь в космос первыми. Все они подготовлены не хуже, чем я, а может быть и лучше.

степь от края и до края, сколько можно видеть. Причем степь уже была красивая, цвели маки, так немножко даже такая красноватая. От этого били цветов, которые были в это время в степи. Выстроилась команда стартовая, которая подготовила ракету, корабль к полету. Мы вышли с Германом из автобуса, он пожелал мне счастливого полета. Мы с ним расцеловались на прощание, расцеловались с товарищами нашими космонавтами, которые провожали нас. Я подошел, доложил председателю государственной комиссии о том, что полет готов. Конечно, все волновались. И, пожалуй, вот этот момент, момент доклада и момент перед посадкой корабль, он такой более эмоциональный момент. И тут и я, конечно, расстроился, и все расстроились. Полет первый, полет большой, такой неизведанный пока, не ясно. Затем поехали на лифте слесаря, которые должны были закрывать крышку люка, проверять герметичность люка, и которые, так сказать, были последними людьми, с которыми я попрощался перед своим сыном. Они все желали мне доброго пути, похлопали по шлему скафандра, закрыли крышку люка, я уже был готов к старту, но волнение было очень большое. И мне как-то, ну, просто захотелось помочь этим людям сбросить то напряжение большое очень, которое было у них. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я старался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать, для того, чтобы как-то разрядить обстановку, я сказал,

перед этим как-то всегда положено, перед большим сложным делом положено было отдохнуть. Все доктора несколько сомневались, будем ли мы спать в этом ночи. Но пришлось их разочаровать, даже несмотря на то, что безо всякого их снотворного, которое они предлагали, мы спали всю ночь совершенно мертвым сном. Правда, доктора не спали, не волновались. Ну, сами представьте себе, что было волноваться нам. Технику мы изучили так досконально, и так мы ее хорошо знали, что в работе ее мы полностью не сомневались. Взять этот громадный ракету-носитель, ведь это такая махина, такая мощь, для которой вот этот космический корабль, который выведен был на орбиту, на котором я летал, но это еще орешек. Она может выводить гораздо сложнее, гораздо больше по весу кораблей, на которых будут летать дальше. Очень умная машина. И очень надежная, работает совершенно безотказно. Тем более, что эту технику-то, эту ракету, этот корабль создавал наш честный советский человек, труженик, простой рабочий, который знал, что он делает, знал, во что он вкладывает душу, знал, для чего это дело пойдет. Так вот именно в нее вложены души. А разве имеем мы, скажем, я и мои товарищи, имеем ли мы право сомневаться в душах советского народа?

Ну, собственно, утро это, 12 апреля, было хорошим, солнечным утром. Когда нас разбудили, то начало светать. Хороший был, красивый русский рассвет. Солнце вставало так из-за холмов, несколько белых перистов облаков на небе. Такой красивый рассвет. В это время мы встали, умылись, покушали как следует. Перед дорогой как положено. Собрались, пошли на обследование. Ну, врачи осмотрели, нашли, что состояние здоровья вполне удовлетворительное, как они написали, конечно. Ну, в общем, все было так же, как и в обычных условиях. Все было хорошо. Одели скафандр, приготовились, все подогнали, проверили все системы, сели в автобус, поехали на старт. Затем посадка в кабину корабля, проверка работы всего оборудования, всех систем. Все системы, все оборудование работало очень хорошо. Никаких замечаний ни у меня, ни у моих друзей не было. А друзья проверяли снаружи, находились рядом, и по приборам видели абсолютно все. Они гораздо больше придирались к оборудованию, конечно, чем я. Минута до старта и старт. Взревели ракетные двигатели, много шуму, грохоту. Ракета плавно, очень плавно снялась со стола, даже очень трудно заметить этот момент простому человеку. Снялась она и пошла вверх. Ну тут, собственно, было ли страшно или не страшно, трудно судить, потому что некогда было страх испытывать. Тут нужно было слишком много работать, слишком много передавать на связь, по каналам связи, следить за работой оборудования, проверять, контролировать и докладывать, получать команды с земли, получать информацию с земли. Растут перегрузки, несколько вибраций, подрагивание ракеты. Все идет хорошо. Еще растут перегрузки, опять раз, все хорошо. После прохождения плотных слоев атмосферы сразу же в иллюминаторы появилась наша родная Земля. Ну и тут сразу такое радостное и довольное чувство. Летишь над Землей с такой громадной скоростью, работает такая мощная машина, все тут поет. В иллюминаторы были видны наша Земля, были очень хорошо видны крупные наши целинные квадраты полей, распаханные, пашня очень хорошо видно. Ну там на целине пашут миллион на миллион, там видны эти квадраты очень далеко. Затем появилась невесомость. Но это чувство немножко необычное для нас, земных людей, и очень трудно нам с вами сейчас представить, вот, ну как мы, в каком положении оказались, если бы сейчас вдруг все приподнялись от кресел, повисли бы в воздухе. Очень трудно, конечно, представить себе. Но к этому чувству человеческий организм привыкает очень быстро. Буквально прошло 3-5 минут. Я уже мог совершенно полностью, совершенно работать то, что делал. Я и в это время, пока это привыкал организм, просто немножко как-то, немножко неудобно. Но затем очень быстро привыкаешь, и становится все то же самое, как... Наблюдал нашу землю, береговая линия очень хорошо видна, вода в океанах, моря, острова очень хорошо видны. Постоянно вел работу, очень много было работы, очень был загружен, нужно было производить наблюдения, репортаж по всем каналам

это никаких физиологических затруднений не вызывает в организме. Все это осуществляется точно так же, как у нас с вами на Земле. Небо очень интересно сразу показалось. Правда, я когда летал на истребителях, то видел этот цвет неба, несколько, правда, не такой. Но уже близко к этому. Это совершенно черный цвет. На этом черном фоне ярко и контрастно, гораздо контрастнее, чем здесь на Земле, в темную южную ночь можно видеть звезды. Они выглядят гораздо контрастнее. Земля наша имеет очень нежный, очень красивый ореол. У самой поверхности Земли, когда наблюдаешь на горизонт, такой нежно-голубой небесного цвета атмосфера имеет такой цвет. Затем этот цвет плавно переходит в синий цвет, фиолетовый цвет, и затем переходит в черный, черный цвет неба. Все это зрелище очень красивое, очень приятно наблюдать. Ну, конечно, я не писатель и не поэт, как передать. В это время я пролетал над Тихим океаном. Затем корабль входит в тень Земли. Вход в тень Земли осуществляется очень быстро, очень резко. И сразу этот момент даже как неопытному глазу трудно заметить. Вот прям такое явление, как вдруг земная поверхность была очень ярко освещена, ярко выглядела в иллюминаторе. Ничего не видно, совершенно темно. Проверил, проконтролировал по времени. Оказывается, точно как я и предполагал, корабль вошел в тень Земли. Но при полете в тени Земли на земной поверхности ничего не наблюдалось. Очевидно потому, что в это время я проходил над водной поверхностью. Прошел над Тихим океаном, обогнул южную оконечность Южной Америки, вышел в Атлантический океан, вышел из тени Земли. При выходе из тени Земли наблюдалось несколько иное явление, чем обычно по горизонту. В это время иллюминатор корабля попал на лучи с горизонта, где через земную атмосферу просвечивало солнце. И вот очень интересно, очень красочно наблюдать а разложение солнечного света в земной атмосфере. Это была громадная радуга. У самой поверхности Земли ярко-оранжевый орел. Затем цветами радуги переходит с оранжевого в голубой, синий, фиолетовый, черный цвет неба. Причем это зрелище длилось очень недолгое время, так как скорость корабля была очень большая. Сами посудите, 28 тысяч километров в час. Система ориентации работала очень хорошо, связь была непрерывная. Получал полностью информацию о полете, о выведении, о том, где я прохожу. И, собственно, я и сам полностью видел, где я прохожу. По оборудованию корабля, которая позволяла мне видеть, и по земным ориентирам, которые я очень хорошо видел и наблюдал. В это время проходил над Африкой. Над Африкой же включилась

Thank you.

Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова — перекресток железных дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно. Но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова — перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет. И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь это слишком похоже на ложь. Пришитая к коже, дешевая брошь. Прицепленный к жестким вагонам, вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать стоп кран. Любовь режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакованцети, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это права. Любовь, как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь это солнце, которое видит закат. Любовь это я, это твой неизвестный солдат. Любовь это снег и глухая стена. Любовь это несколько капель вина. Любовь это поезд Свердловск, Ленинград и назад. Это поезд Свердловск, Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог.

далеко, а что хочу, то делаю.

0: наклон, а будет ебли на миллион.
1: Ой, я скотину покормила и кормила.

Светка Колькина жена мне нечаянно дала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

блять.

мужика. Застрелили у Зуева, там ореховских любят.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: оформление 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже деревья в кедре, меня приветствуют все, все как один.

21st century. First century.